девчонки продолжают оставаться в листе ожидания, но уже в следующую пятницу с нашей помощью вполне могут там оказаться. Так что, если понравился трек, то заходи на europaplus.ru и поддержи Кэтсай своим голосом. И кто вчера прослушал итоги этой недели, то не беда, все в порядке. Сегодня Алекс Ман.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мия, чуть раньше мегазвезда из Британии Дуа Липа, хит «Левитейтин». И услышим один из гимнов этого лета. Мичика, диджей Годжа, Джейсон Деруло. Через 3 минуты на Европе+.

0: Мишели «Если я буду танцевать». Еще появятся наши большие друзья Филатов, Кэрис, Деннис Фёрст и «Sweet Summer Nights». И услышим австрийских электронщиков «Клан Карасел» «Райт». Вот такой состав, все имена названы, все треки на старте. Так что погнали!
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома «Восточный». Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

этого скачивай наше новое мобильное приложение Radio Hub. Там Европа Плюс звучит в режиме 24/7. Там все наши музыкальные потоки разных стилей. Там все наши подкасты, которые, кстати, можно скачать и слушать даже тогда, когда нет интернета. Ссылка для скачивания лежит на нашем сайте europaplus.ru. Заходим, загружаем и пользуемся в любое время, когда захочется. Я же пока расскажу, чего услышим далее. Например, Ave, Meet Me in the Dark и послушаем Chapel Roan.

0: начал с того, что освоил гитару, и чтобы заработать немного денег, играл уличным музыкантом на пляжах Южной Калифорнии. А сейчас прочно закрепился на мировой музыкальной сцене, что, конечно же, очень круто. Надеюсь, он в ближайшем будущем еще порадует чем-то подобным. Ну а прямо сейчас наш слух порадует сам Фельд и Оукс, танцевальный трек My Heart Goes и Тедди Свим, суперзвезда мира соул-музыки с хитом Mr. Know It All.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске значительная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 20 66 66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Motor City, крутейший хит Self-Aware. И это далеко не все, что ждет нас в эти полчаса, так что смело остаемся с Европой+.

Очень плотно завирусилась в сети, несколько сотен тысяч прослушиваний на стримингах, масса запросов в Шазам и тысячи видео в ТикТок. Да, снова интернет преподносит нам новых звезд. Ну и позитивно, классно, да. Далее с нами Лирик, еще одна

0: Бирна Бой и Дай Дай буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Чтобы вещи хранить без особых хлопот, надо срочно купить комод. На чистоту вещей, чтобы не терять надежды, скорее купите ролик для одежды. В сети магазинов «Милый дом» комод «Колорит» 4 секции в ассортименте от 1649 рублей. Ролик для одежды «Клир Лайн» 20 листов, 35 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом», все нужное в нем.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ли, проект The Second Voice и легкая вещица Let Me Be. Услышим еще одну свежую тему. Fastboy, Music Sounds и BTS с хитом Swim, которые неоднократно с ним взлетали на вершину нашего еврохита.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске значительная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Сколько стоит кроссовер?
6: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Так, ну давайте посмотрим, что можем предложить на эти 30 минут в плане музыки. Еще одна из новинок Divac, Slow Down.

0: Теймон Пали и Дженни, Дракула. И все это мы послушаем уже в компании Дениса Романова, который вот-вот будет здесь.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как здороваюсь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Я слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил: молодой человек, а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

0: Да, он Can't Start Thinking. В общем, название 2. И треков тоже, хотел сказать, 2. Много. Впереди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Но начнем с парочки. Анонсирую тебе пару. Будет Айова, будет их история «Мы». Будет кей-поп суперзвезда Чимин с треком «Who». А еще, конечно же, много классной музыки, много контента, много подарков, всего-всего да побольше. Уже в следующем часе, в крутом уикенде. Буду, конечно, я. Меня зовут Денис Романов. Все это дело расскажу, все подарю. Дождись, все совсем скоро.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Рекламная служба в Магнитогорске, 206666.

0: The Cat Sai Girls Band. Кей-поп-звезды, и не только кей-поп. У них там многонациональная команда. Девушки супер-класс, супер-популярные, супер-талантливые. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе+. Еще одна супер-талантливая девушка, зовут ее Зиверт. Ее история эгоистка. Будет дать ей Take Me There. Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро. Лови.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске значительная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: это танцевальный хит от Mizmo. Hello, the sun is up, we are you. Классная тема. Тема актуальная для уикенда, потому что танцы, ну а как? А еще, конечно, тема актуальная для уикенда – крутой уикенд, естественно. Зачем, собственно, я здесь? Зачем, собственно, вы здесь? Я думаю, что наверняка для того, чтобы получить себе какой-нибудь классный подарок, ну или просто вместе провести классное время здесь, на Европе+. Плюс.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе+. Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе+. Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: Европе Плюс.
1: Здрасте всем. Доброе утро, добрый день. Это крутой уикенд на Европе Плюс. Я бодр, я свеж. На самом деле, конечно, мало кто верит, наверное, что в 7 утра по Москве можно вообще в 7 утра в целом где угодно, да? Можно быть немножко бодрым. Я 2 кофе выпил, ребята, для вас специально, чтобы вас радовать ближайшие 3 часа, потому что у нас теперь крутой уикенд, как вы знаете, уже с 7 до 10 утра, так что много всего интересного будет. Меня зовут Денис Романов, все вам буду рассказывать постепенно, все буду дарить, естественно, много игр, новая есть игра классная, и, конечно, наш мерч эксклюзивный, все это будет, все, даже в этом часе уже будет, так что обязательно дождись, пока что, из-за планов ближайших, будем плавно погружаться в крутой уикенд, слушать классную музыку будет Тима Белорусских, его история мысли, будет Do It Two Colors с треком Heavy Metal Love, Доминик Файк, поп-рок-суперстар и его работа Baby Doll прямо сейчас.

0: медведи и новая тема, новая в крутом уикенде, Count on Me называется. Между прочим, настоящий эксклюзив, потому что мы слушаем ее здесь, у нас на Европе Плюс, за неделю до официального релиза. О как! Круто, круто! А вообще, кстати говоря, можно и любимую музыку слушать, и любимое шоу в качестве подкастов можно слушать, конечно, и на europaplus.ru, и в нашем новом мобильном приложении. Называется Radio Hub. Наверняка вы уже про него слышали, его нужно установить себе или в Play Market, или в App Store, где угодно, на любом телефоне, на любом смартфоне. И, конечно, можно слушать офлайн любое, например, шоу, почему бы нет, что-то тебе нравится, из, например, нравится утреннее шоу «Бригаду» или их подкаст, предположим, почему бы нет, можно послушать. Так что выбирай, качай, в общем, устанавливай. И, конечно, слушай «Крутой уикенд», и дальше у нас еще много впереди интересного. Будет игра утки, будет гороскоп, будет музыка самая крутая. А впереди Тедди Суэмс, его история «Mr. Know It All».
1: Реклама.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
2: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
7: Папа, динозавры в городе?
6: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
7: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
8: Возрастное ограничение 0+.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы крут в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Так. Гороскоп на сегодня. Сегодня 29 августа, суббота. Овны. Записываем, запоминаем. Ну, мало ли кому-то правда. Это не то чтобы правда, а прям супер важно. Овны, поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. Вот так. Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать. Их надо зарабатывать. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать. Так, подождите, они как-то связаны между собой, видимо, да? Львы, берегитесь чужого занудства, это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Так, я считаю, в 7 утра мы уже превысили все. Скорпионы, получше спрячьте сегодня свои скелеты в шкафу. Стрельцы, не вздумайте грустить, этот денек припас для вас кое-что занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Это интересно. Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки, держите размеренный темп. И рыбы, прекратите мучиться сомнениями, вы все и так правильно делаете. Абсолютно все правильно, ребята, делают на самом деле, потому что вы проводите этот уикенд, это утро уикенда вместе с Европой Плюс. У нас скоро совсем будет игра утки и крутой мерч в качестве подарков. Ждите буквально несколько минут.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро. Добрый день. Это крутой уикенд на Европе Плюс. В выходные дни, если кто не пропустил новости, то мы теперь с 7 до 10 утра. Поэтому вот уже в 7 утра по Москве мы вас радуем. Классным контентом, естественно, подарками, само собой. Есть классный наш мерч, эксклюзивный. Если вы хотите его сейчас себе забрать, надо позвонить к нам по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Дозвонились чуть-чуть, поднапрягли мозг, забрали себе подарок. Вот правила приблизительно такие. Так что звоните, мы ждем всех.
2: Прогноз погоды.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске значительная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Это она, самая игра «Утки» в крутом уикенде на Европе Плюс. Будем подарки сейчас раздавать. У нас есть наш эксклюзивный мерч и себе. Первый подарок на сегодня. У нас же первая сегодня игра. Мы только-только-только еще начали. Попытается забрать наша слушательница. Зовут ее Евгения. Евгения из Тулы. Женя, привет, доброе утро. Женя. Ай! Сейчас будем пробовать, погодите. Сейчас попробуем. Алло, привет. Доброе утро. Алло. Есть человек у нас или нет? Алло, алло.
2: Направление недоступно.
1: Ну ладно, что делать-то. Так, сейчас еще последний раз пробуем. Подожди, подождите, сейчас разберемся. Доброе утро, привет. Алло, алло.
3: Алло.
1: Да, привет, как зовут?
3: Меня зовут Егор, я из Волгограда.
1: Егор, привет. Тебе, Егор, повезло, потому что у нас была Женя, и Женя чуть-чуть пропала из...
3: Ага, я слушаю вас.
1: Поэтому у нас теперь ты, Егор. Егор из Волгограда. Класс. Как там в Волгограде? Кстати, не был ни разу.
3: Да, все верно.
1: Говорят, что у вас очень-очень красиво.
3: В Волгограде отлично. Волга, город-герой Сталинград бывший.
1: Да, да, и говорят, что очень-очень живописно. Так что очень хочется побывать. Надо как-то съездить.
3: Да, все верно.
1: Мы с тобой прямо сейчас тогда поиграем. Вот что сделаем, Егор. Значит, игра. Игра называется «Утки». В чем суть этой игры? Я тебе сейчас скажу два факта про одного очень известного артиста. Угу. Мы его, конечно, слышим здесь на Европе Плюс частенько, и в целом вообще парень заметный. Есть два факта о нем. Один из фактов не настоящий. Это вымышленный факт. Утка, как говорится. И если ты угадаешь, какой факт мы придумали, то тебе достается приз, классный подарок. Наша фирменная сумка-шопер от Европы Плюс. Ну здорово, ну круто же.
3: Отлично, отлично, я не против.
1: Ну, тогда играем. Значит, Егор, у нас сегодня есть герой. Зовут его Джаред Лето. Актер, музыкант, солист и герой вообще команды «30 секунд до Марса», «30 seconds to Mars». Мы его, конечно, знаем, и есть два факта о нем. Итак, погнали, факт номер один. Мы слушаем его внимательно. Значит, Джаред Лето получил премию «Оскар» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Это первый факт. А еще есть второй факт. В юности Джаред Лето несколько месяцев работал стажером в космическом агентстве НАСА. Вот такой второй факт. Ох, Егор, ну сложное задание сегодня, конечно. Но я думаю, что ты человек многосторонний, как это, многознающий.
3: Ну, послушайте.
1: Да.
3: Послушайте, я думаю, что одно из этого абсурд, и это то, что он работал в НАСА, поэтому я выбираю то, что это неправда.
1: Ну, знаешь как, абсурд, не знаю, он человек многосторонний, как это, разносторонний, правильно. Но мы тебе скажем так, мне кажется, что ты прав. Поэтому мы тебя поздравляем, действительно, про НАСА абсолютный вымысел, а вот «Далласский клуб покупателей» и «Оскар» за вторую роль, то есть мужская роль второго плана, это абсолютная правда, мы тебя поздравляем, ура!
3: Спасибо, спасибо.
1: Наша фирменная сумка «Шопер». У нас обновленные подарки в новом сезоне, поэтому ты один из первых, кому достается этот крутой приз. Ура, я за тебя рад очень. Здорово, все, тебе хорошего уикенда, продолжения уикенда. И классного...
3: Отлично, люблю вас, буду слушать.
1: Да мы...
3: Жду вас долго.
1: Да и мы тебя тоже любим. Мы тоже тебя любим. А еще любим музыку, еще любим Pink, ее историю «Just Like Fire». Послушай прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе+. Плюс. Утки.

0: Хеллоу и Portugal The Man в крутом уикенде на Европе Плюс. Их работа «Феникс». До конца часа мы послушаем еще больше хитов, больше музыки. Пара треков классных точно будет. Две легенды. Будет Роджер Санчес, будет его танцевальный хит «Lost». Послушаем, будет Стромае и его, как там, «Мой лучший враг». По-моему, так как-то. По-французски пробовать не буду, не получится. И, конечно, у нас еще целых два часа крутого уикенда. Еще будет и контент, и подарки. Еще каждый час будем что-нибудь классное разыгрывать. Наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Дождись!
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Дода за простую математику. Мы разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: это Роджер Санчес. Танцевальная классика, трек под названием «Last Without Your Love». В общем, тема интересная. Больше хитов, больше музыки впереди. Будет Зара Ларсен, будет Хужель. И тема актуальная, танцевальная «Moving to the Sun». Конечно, будет продолжение крутого уикенда, подарки, контент. Все впереди, все совсем скоро.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис, и доброе утро всем. Рособорнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ. В Подмосковье запретят продавать топливо несовершеннолетним, и сегодня отмечается День дальнобойщика. Об этом прямо сейчас. Итак, Рособорнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ будущего года. Так, в едином госэкзамене по информатике поменяется тематика трех заданий. В ЕГЭ по истории общее количество заданий увеличится с 21 до 22. Изменения коснутся экзамена по профильной математике. В первой части появится новое испытание базового уровня сложности. Во второй — задание на проверку умений моделировать реальные ситуации по условию задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать полученный результат. Юрий Ушаков анонсировал встречу президента России и председателя КНР. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 31 августа в Бишкеке. Кроме того, в предстоящий понедельник глава государства пообщается с премьер-министром Индии, а также президентами Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Все встречи состоятся на полях саммита ШОС. Он пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. В Подмосковье с 1 сентября несовершеннолетним запретят продавать топливо. Исключение сделают для подростков, которые официально имеют права управлять мопедами и легкими мотоциклами. При покупке бензина им потребуется предъявить водительское удостоверение. Подобные ограничения уже действуют в нескольких регионах России, в том числе в Петербурге. Одна из причин их введения — случаи, когда подростки покупали бензин в канистрах, а затем использовали его для поджогов и диверсий. Сочинский фермер собрал первый в России урожай бананов. Общий вес собранных плодов составил 150 килограммов. Андрей Платонов-младший организовал для журналистов дегустацию урожая из экспериментальной теплицы. По его словам, первые российские бананы получились вкусными, ароматными, с густой мякотью. Гостям также продемонстрировали мини-фасовочную линию. Первые 5 килограммов фруктов уже отправили в Новороссийскую лабораторию для оценки качества и полезных свойств. В России сегодня День дальнобойщика, свой профессиональный праздник, не имеющий официального статуса, они ежегодно отмечают в последнюю субботу августа. Эта профессия относится к числу тех, о которых нередко мечтают мальчишки в детстве. Сегодня на российских дорогах по-прежнему можно увидеть множество грузовых автомобилей, занимающихся перевозкой различных грузов, а шофер-дальнобойщик, как и раньше, профессионал, ответственный за сохранность груза и его своевременную доставку к месту назначения. Добавлю, что водителей и дальнобойщиков объединяет не только профессионализм, но и любовь к своей профессии, дороге и своей машине. В конце выпуска курсы валют на выходные и предстоящий понедельник. Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня. На Европе Плюс.
0: И снова всем привет и здравствуйте. Второй час крутого уикенда на Европе Плюс. Что это значит? Это значит, что скоро буду делиться с вами интересным контентом. Наверняка кто-то в выходные дни хочет что-то классное посмотреть. Или, может быть, себе пометочку сделать. Какой фильм, сериал. Есть у нас такое в Киномиксе скоро. Еще будет игра Киномания. Там у нас эксклюзивный мерч классный. Есть новый мерч. К новому сезону подвезли, что называется. И обновленный, я имею в виду, у нас весь новый. Весь новый никто не носил. Я имею в виду обновленный, естественно. Будет, конечно, гороскоп. Будет, конечно же, твоя любимая музыка из ближайших планов. Зара Ларсен, Lush Life. Будет Хужель с треком Moving to the Sun. Послушаем его прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Это он, это, ребята, Киномикс. Киномикс, в котором наверняка что-то каждый для себя отметит. Какой-то сериал интересный. У нас сегодня подборка сериалов, сейчас расскажу. И, конечно же, запоминаем один из них, потому что он скоро поможет выиграть в игре «Киномания». У нас есть классный эксклюзивный мерч. Дождитесь, он будет. Пока к Киномиксу вернемся. Детективные сериалы, которые обманут даже внимательного зрителя. Вот такая у нас подборка на этой неделе. Детективы — это всегда интересно, так что слушаем. «Однажды ночью», так называется мини-сериал HBO, который рассказывает историю студента, чья случайная ночь с новой знакомой оборачивается кошмаром. Герой становится главным подозреваемым в ее убийстве. Сериал детально исследует механику работы судебной системы США и держит интригу за счет постоянного балансирования между виной и невиновностью героя. Интересно, интересно. 100%. Еще одна картина, еще один сериал. Это сериал под названием «Траст». Сериал переносит зрителя в Рим 1973 года, где по сюжету, основанному на реальных событиях, похищают Джона Пола Гетти III, наследника нефтяной империи, одного из самых богатых людей. Пока итальянские преступники ждут выкупа, а семья наследника разрывается между переговорами с похитителями и внутренними конфликтами, сериал показывает, что иногда самая большая опасность прячется не в криминальном мире, а в собственной семье. О как! Интересно. Еще одна картина, еще один сериал, который мы запоминаем. Это уже классика, что называется. Это база. Это сериал «Шерлок», британский детективный сериал, премьера которого состоялась еще в 2010 году. Главные герои — гениальный сыщик Шерлок Холмс и его напарник доктор Джон Ватсон. Но действие происходит не как в оригинальном произведении, не в 19 веке, а в современном Лондоне. Холмс использует смартфоны, интернет, другие технологии современные. Главные роли, как мы помним, исполнили Бенедикт Камбербич, я выговорил эту фамилию, Камбербич, и Мартин Фриман. Всего вышло 4 сезона и 13 эпизодов. Очень занятный сериал, рекомендуем сериал «Шерлок». Ну и, конечно, надо его запомнить, потому что он скоро в игре «Киномания» поможет выиграть эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Дождись.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.

0: Мартин Гэрикс, межгалактические суперзвезды. Их история бизарр. Прилетела к нам откуда-то, наверное, ну, по звуку, откуда-то из будущего. Интересно, какая судьба ее будет ждать в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Кстати, была ли она там уже в... Я вообще сейчас, может быть, перепутал. Может быть, она уже и на вершине была? Сейчас мы подождите, сейчас мы проверим все. Здесь и сейчас, в крутом уикенде у нас происходит в онлайне. А сейчас посмотрим. Нет, она приближается к вершине, как я и сказал, все правильно. Окей, у нас впереди больше хитов, больше музыки. Будет Кайго, будет новинка Take Me Back, будет Джон Саммет и Джулия Чёрч, их работы Shades of Blue. А еще скоро гороскоп, будет игра Киномания, эксклюзивный мерч впереди раздадим. Все совсем скоро, дождись.
1: Реклама.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54 71 98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп. На Европе Плюс гороскоп на сегодня 29 августа. Овны. Поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать. Львы, берегитесь чужого занудства. Это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Скорпионы, получите получше спрячь сегодня свои скелеты в шкафу. Вот так. Стрельцы, не вздумайте грустить. Этот день принесет и вообще припас для вас что-то занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки. Держите размеренный темп. И рыбы, прекратите мучиться сомнениями. Вы все правильно, абсолютно правильно делаете.
1: Крутой уикенд на Европе+.
0: Гороскоп.

0: открытием на Европе Плюс.
1: Новая игра в крутом уикенде на Европе Плюс. Хит под прикрытием. Все предельно просто. Надо положить на лопатки искусственный интеллект. Я думаю, что у тебя все получится. Угадать надо будет, что за трек мы тебе поставили. Все предельно просто. Так что звони 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Ждем абсолютно всех. Всем удачи.
2: Прогноз погоды.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно, без осадков. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Если вкусная еда для вас важна, вам очень на кухне кастрюля нужна. А также одна из полезных вещей – электросушилка для овощей. В сети магазинов «Милый дом» кастрюли эмалированные 4 литра от 799 рублей. Электросушилки для овощей и фруктов от 1 949 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». Милый дом, все нужное в нем.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: прикрытием на Европе Плюс.
1: Классная новая игра «Хит под прикрытием» прямо сейчас в крутом уикенде. Правильно, есть такое слово? Поборем. Поборем искусственный интеллект вместе с нашим слушателем. Зовут его Альберт, он из Стерлитамака. Альберт, привет, добрый день. Здравствуй.
2: Добрый день, Европа Плюс. Добрый день, Россия.
1: Привет. У нас с тобой задача. Надо будет прямо сейчас победить ИИшку, нейросеть одолеть. Надо будет послушать заранее сгенерированный кавер. Кавер на очень популярный трек. Мы его слышим часто здесь на Европе Плюс у нас. Но он в другом жанре. Он прям вообще не похож на оригинал. Но надо будет угадать, что за артист. Но я тебе, конечно, дам в помощь два варианта, чтобы тебе было попроще. Если выиграешь, то подарок тебе. У нас есть наша фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс, эксклюзивный подарок. Попробуем, угадаем.
2: Будем стараться.
1: Ну давай, главное не торопись, слушай внимательно. Трек на оригинал не похож, но какие-то нотки, какие-то слова обязательно тебе узнаются, поймаются. Итак, погнали.
3: Еще

0: Это смешно. Когда мы сейчас узнаем оригинал, это интересно. Значит, тебе, Альберт, есть два варианта в помощь. Кто этот артист, который поет оригинал? Это соул-суперзвезда, рок-суперзвезда Тедди Свимс, или это электронный суперстар Дэвид Гетта. Вот такой вариант тебе второй. И первый, Тедди Свимс, тоже хорош. Ну и второй тоже хороший. И оба хороши. Как ты думаешь, есть какие-то вообще предположения, кто это может быть?
1: Ну, предположение, больше всего склоняясь к первому варианту, конечно.
0: Так. И? Значит, надо какой? Говорить раз? Раз склоняюсь.
1: Значит, буду говорить единица.
0: Единица?
1: Первый.
0: Ну, хорошо. Ну, давай послушаем оригинал. Это он! Это Тедди Свимс.
1: Отлично.
0: Его история «Мистер Know It All» прямо сейчас. Вот она была. Ты абсолютно прав. А значит, что? А значит, ты победил.
1: А значит,
0: ты большой молодец. Наша фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс достается тебе. Ура! Ну, что сказать? Ура!
1: Ура!
0: Ну, классный выходной,
1: ура,
0: да? Взял, дозвонился,
1: классный.
0: Выиграл. Все, мы тебя поздравляем еще раз. Удачи тебе. Одолел искусственный интеллект. Молодец. Все, так и надо ей. Это нейросети. Все, хорошего тебе дня, удачи и с победой еще раз. И, конечно, музыки. Самой крутой, настоящей, оригинальной музыки здесь на Европе Плюс. Кстати, Дэвид Гетта есть. Как раз таки тот самый. И Биби Рекса вместе с ним. Sad Girls, так называется их работа.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: проекта Nazar и один из главных треков уходящего лета 2026 Talk to You прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Я надеюсь, что парни не потеряются, будут продолжать дальше нас радовать классной танцевальной музыкой. Ждем осенний хит, актуальный. Из актуального всегда будет Beyonce и Jay-Z, сладкая парочка, их работа Crazy in Love, послушаем. Джон Саммет, еще один электронный суперстар, его работа Crystallized, все послушаем скоро, все послушаем до конца часа в крутом уикенде, дождись.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9. Приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Да пиздец.
4: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.РУ».

0: Самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦТЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Бейонсе и Джей-Зи. Crazy in Love. Тема классическая в конце этого часа на Европе Плюс. Тема новая впереди. Будет лирик, будет его история аутентичная. Будет Джаспер Фокс, Кэтса, еще одна новинка Animal, Доминик Файк, Ариана Гранде и The Weeknd, Боб Синклер и Кайза. Все это в новом часе, все совсем скоро.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Уже 10 утра в Москве. Европа Плюс. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. Банки обяжут раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Еще 10 беспилотных ласточек запустят на МЦК, и Британия может принять чемпионат мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, с 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Сейчас банки, как правило, делают акцент на привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия раскрывают не полностью или замалчивают. А в разделе накоплений часто предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, хотя инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода. Правительство направит свыше 2,5 миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока. Средства пойдут на реализацию планов социального развития центров экономического роста. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, поддержка регионов Дальневосточного округа ведется на системной основе по поручению президента. В частности, с помощью субсидий будет отремонтирован центральный стадион в Улан-Удэ, а в Магадане проведут работы по укреплению берега Охотского моря. Еще 10 беспилотных ласточек запустят на МЦК. Как сообщили в пресс-службе РЖД, до конца года на Московское центральное кольцо выйдут дополнительные составы, работающие в автоматическом режиме. Регулярные рейсы «Ласточки» в режиме «Автопилот» запустили по МЦК 2 года назад. Сейчас на маршруте один поезд, он проехал уже 200 тысяч километров. Машинист находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей, а автоматика полностью берет на себя ведение поезда. Синоптики пообещали теплую погоду в Москве на следующей неделе. Воздух может прогреться до 26 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в понедельник ожидается переменная облачность без осадков, плюс 22-24. 1 сентября будет до 26 градусов. В среду прогнозируется плюс 18-23. Макарова добавила, что в пятницу и выходные будет чуть прохладнее. Облачность, временами дожди, ночью 9-14 градусов, а днем плюс 16, плюс 21. Британия обозначила намерение провести чемпионат мира по футболу в 2042 году. Идею выдвинул премьер Энди Бёрнам, но он выступил с предложением на встрече с мэрами городов, которая состоялась в новом офисе премьера в Манчестере. Британская пресса пишет, что глава правительства ведет переговоры с Футбольной ассоциацией Англии и английской премьер-лигой о возможности подачи заявки. Чемпионат мира по футболу в этом году, напомню, прошел в США, Канаде и Мексике. Следующий турнир состоится в 2030-м на территории Испании, Португалии и Марокко, а в 2034-м его примет Саудовская Аравия. В конце выпуска курсы валют. На выходные и понедельник доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99.68. В Москве 10 часов и 3 минуты. МДЛ на Европе Плюс. Денис Романов. Всем прекрасного дня.

0: Европе Плюс. Как всегда вкусно. Аутентичная работа, новая тема. Слушаем ее с удовольствием, конечно же, здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки в нашем мобильном приложении, новом мобильном приложении Radio Hub. Обязательно установи себе в Google Play или в App Store, неважно, какой у тебя смартфон. Все это бесплатно, естественно, и без ограничений. А еще. Кроме музыки, можно еще слушать все записи шоу в качестве подкастов. И даже офлайн можно скачать и в любом месте все это послушать. Так что заходи, качай, ищи. Все там, все в мобильном приложении Radio Hub. Больше хитов и больше музыки у нас и здесь тоже. Прямо вот здесь и сейчас будет Imagine Dragons, будет их история Bones, а будет Ava с треком Meet Me in the Dark. Все это впереди.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54 71 98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-Профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-Профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 20 66 66.

0: двери Count On Me, так называется его новинка, трек, который мы эксклюзивно слушаем на Европе Плюс за неделю до официального релиза. Так что вот вам, пожалуйста, эксклюзивчик, хотели — забирайте. Больше хитов и больше музыки впереди будет. Тувелу, ее уже знакомая нам работа How Long, послушаем. Будет картон Кристин Ярви, Китти Флорентайн, Under Break of Dawn. Танцевальная тема будет и Soul Pop Soul Superstar. Поп-рок, поп-сол, в общем, всего намешано у него в творчестве. В хорошем смысле слова это Тедди Суимс, мистер Know It All. Все это скоро на Европе Плюс. Лови.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно, без осадков. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Сколько стоит кроссовер?
6: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс, послушаем самую крутую музыку на планете Земля. Будет Мизмо, танцевальный хит «Hello, the sun's up, where are you?» Будет поп-рок хитовая тема от Emperor City «Self-Aware». А еще поп-поп-поп-покер-фейс. Это Леди Гага. Это база, это классика поп-музыки. Как по-другому? Без нее никуда. Все это и многое другое совсем скоро на Европе Плюс. Лови!
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
1: Бригада У! Реклама.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформленную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Получилось. Вы вылечили.
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: Доставляет. Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
18: От сборов в школу хочется спрятаться. Джет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
19: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
20: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.пэ.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Да что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Мировые хиты.

0: Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 11 утра.

0: музыкантов мы хорошо знаем. Это Филатов и Кэрос, Sweet Summer Nights, их новинка танцевальная, классная. Больше хитов и больше музыки впереди будет Келвин Харрис, легенда из электронной индустрии. Еще один танцевальный хит, как ты понимаешь, будет Summer, будет Шакира и Burna Boy. Их тоже Summer хит будет Die Die, один из главных хитов уходящего лета 2026. А все это впереди на Европе Плюс. Все буду ставить утром уикенда для вас. Я, меня зовут Денис Романов. Классного дня!
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спица всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
13: Телефон доставки 58 11 58.

0: Тимы Белорусских, трек под названием «Мысли», вернулся, чтобы править, что называется. 22 место уже в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Результат достойнейший. Голосуй за него на europaplus.ru. Если тебе это нравится, работа, почему бы нет? А может быть, тебе нравится новинка от Кайго. Трек под названием «Take Me Back». Послушаем его скоро. Также будет клан «Карусел» с танцевальной историей «Райды». Все это впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Лови.
1: Реклама.
2: Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество — это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Классная тема, такая колоритная в конце этого часа, почти на Европе Плюс. Но мы до конца часа послушаем тему легендарную, еще одну будет Шиллер. Будет история под названием Dream of You. Будет Джонни с работы «Помни». А еще будет бригада «У». Нет, они не вернутся сегодня к нам. Вернутся в понедельник. Они отдохнут и вернутся обязательно в 7 утра по Москве.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как вы здороваетесь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Я такой, слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил молодой человек: а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хэдхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: это Шиллер, Dream of You в конце часа на Европе Плюс, танцевальная классика. Больше хитов и больше музыки впереди будет с Сашей Гордеевым.
1: Здравствуйте, Саша. Это мы даже не сомневаемся. Спасибо, Денис. Хорошего дня тебе.
0: Спасибо,
1: еще
0: пока.
1: Можно понаслаждаться, да, летней погодой. Мы наслаждаемся горячими хитами. На старте нового часа совсем скоро у нас BTS и Swim. Поехали.
2: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица. Полдень.

0: Алок и Халид на Европе Плюс, Dive Into Me, 12 часов 20 минут в Москве. Всем привет, ну я думаю, все уже давно нырнули с головой в атмосферу уикенда, отдыхаем отлично, наслаждаемся последним летним уикендом, всякими летними удовольствиями, конечно, все это под лучшую музыку. Впереди у нас уикенд и Daft Punk, услышим I Feel It Coming и дождемся Холли Молли через пару минут. Talk to you later на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
11: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
13: Европа Плюс.

0: Music Sounds, это Fast Boy и Robbie Blues. Ну, даже самые быстрые парни не смогут догнать убегающее лето. Хотя постараться, конечно, можно. Наслаждаемся еще летним одним деньком. Сегодня, завтра, послезавтра тоже можно это делать. Все это под лучшую музыку. И движемся далее мы вместе с Naked Portugal The Man. Тоже весьма, кстати, летний горячий трек Glide. И дождемся, наверное, один из главных дуэтов этого лета. Madonna, Martin Garrix, Bizarre. Здесь на Европе Блюз.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Сколько стоит кроссовер?
5: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Дона и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Bizarre — один из лучших треков нашего чарта на этой неделе. На третьем месте в Еврохит ТОП 40. Ну, все результаты сегодня можно узнать, услышать здесь в эфире. Повтор Еврохита с 16 до 18. Так что подключайтесь, если вчера пропустили. А пока же продвигаемся далее вместе с Бенаси Бразес и Дэнни. Hit My Heart. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноценных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-770-90-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич».
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама на ООО «Медэффект».
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
14: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
15: В кино с 3 сентября.
16: Почему у вас телефон моего сына?
17: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
18: Галь Гадот.
16: Я не могу никого убить.
17: У тебя один час.
18: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
19: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: с отличной танцевальной ритмой в финале этого часа. Дальше будем продвигаться тоже очень нескучно. Еще больше классной музыки заряжаем. Так что всем отличного дня, отличного отдыха. Это Европа Плюс. Продвигаемся.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Реакция Дэвид Гетта на Европе Плюс. Песня про грустных девушек, Sad Girls. Ну, надеюсь, помимо завершающегося лета поводов для грусти особо нет. Так что отдыхаем, не скучно. Уикенд продолжается. Музыки отличной у нас много. Так что все, как мы любим. Тедди Свимс у нас через пару минут. Мистер Новый Ролл. И дождемся Дюка Дюмона. Need You. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
3: Чтоб себе настроение поднять, достаточно бодрящий душ принять. Вытрет тело и согреет сердце уютное большое полотенце. В сети магазинов «Милый дом» гель для душа «Сользао» 400 мл 339 рублей. Полотенце банное в ассортименте от 219 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45 07 11. 45 07 11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
9: Телефон доставки 58 11 58.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Дюк Димон на Европе Плюс и легендарный танцевальный хит Need You 100%. Ну а сейчас 100% интересной информации от Марата Бекметова, рубрика «Афиша».
1: Афиша на Европе Плюс.
0: Привет, Марат.
2: Да, привет, Саша, привет всем. Сегодня в Москве пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь кино». В программе свыше 300 событий на 80 площадках. От хитов проката и фильмов молодых режиссеров до советской классики, документального и этнического кино. 5 московских парков, в частности, устроят бесплатные кинопоказы под открытым небом. Присоединиться к акции приглашает и московский зоопарк, где покажут документальный фильм «Панда Катюша». Это история о первой панде, родившейся в России. На некоторые события «Ночи кино» требуется предварительная регистрация.

Сам проект полезен возможностью прямого общения и бесплатной консультации с ветеринарными врачами и кинологами. Вход на фестиваль свободный. В столице продолжается фестиваль «Горький плюс». Основные события в эти выходные развернутся в парке Горького, на площадках Театра нации и на Чистопрудном бульваре. Сегодня гости смогут посетить музыкальный спектакль, дачный концерт «Влюбленные обормоты», концерт «Горький» и опера, читки резиденции «Диалог с Горьким», записки юного врача и спецпроект «Жизнь Клима Самгина». Часть мероприятий пройдет с предварительной регистрацией, на некоторые события вход свободный. Ну а в парке Музеон сегодня спортивный фестиваль «Смысл Фест». В течение дня здесь можно попробовать разные форматы тренировок и принять участие в активностях. На главной сцене запланированы занятия по зумбе, парному воркауту, функциональному тренингу, кроссфиту и растяжке с участием спортсменов, тренеров и фитнес-блогеров. Пройдут также мастер-классы, а в 8 вечера начнется концерт. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

Лили Кейн и Европе Плюс, Бамбалео. Да, субботнее Бамбалео продолжается у нас. Огромное количество классных хитов впереди. Услышим новинку от Cat's Eye через пару минут. Animal. И Хужель тоже здесь. Moving to the Sun. Совсем скоро.

0: на Европе Плюс и Phoenix Tonight. Сегодня, кстати, будет весьма нескучно, ритмично. И не забывайте, что в субботу у нас шоу Residents в 22.00. Обязательно подключайтесь, будет много танцевальных электронных ритмов. А пока же у нас здесь команда Rasmus, Living in a World Without You, через пару минут.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Да что из
3: пропали. Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати. Смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы Москвич М70 и Москвич М90. С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
9: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: В кино сентября.
12: Почему у вас телефон моего сына?
11: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
13: Галь Гадот.
12: Я не могу никого убить.
11: У тебя один час.
13: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Получилось. Вы вылечили рак?
16: ОККО представляет.
17: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
18: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
19: Это открытие изменит все.
16: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
20: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
22: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Дипло на Европе Плюс, Two Steppin, 14 19 минут в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Надеюсь, у вас получается красиво закрыть этот летний сезон. Под лучшую музыку, конечно же, продвигаемся далее вместе с Джей. Услышим отличную вещицу Church и дождемся новинку. Как раз-таки про летние ночи, летние вечера. Филатов & Keres, Sweet Summer Nights, совсем скоро.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54 71 98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sweet Summer Nights. Это российский электронщик Филат Фанкерас на Европе Плюс. Сегодня вечером, кстати, будет много классной электронной музыки играть у нас в плейлисте. Будет шоу Резиденс, так что обязательно подключайтесь в 22.00. Пока же подключаем Шакиру и Burna Boy, услышим Die Die. И лирик тоже здесь, аутентичная. Скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет,

0: просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66 20 66 66.

0: Alex Wonder здесь. Fever Dream. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд.
4: Реклама.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
13: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
14: Слушай лучшие хиты на сайте europaplus.ru.
15: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
14: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений.
16: 12+.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европе Плюс, Take Me Back. Такая вот новинка в 15 часов и 18 минут по Москве. Ну, если, кстати, интересует новая музыка, новые треки, всегда их можно найти в нашем специальном онлайн-потоке Европа Плюс Нью. Скачивайте мобильное приложение Radio Hub. Там все есть, все очень качественно и интересно. Так что welcome. Пока же. Впереди у нас дать. Услышим Take Me There. И дождемся Мизмо. Hello. Через пару минут на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе?
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
8: Телефон доставки 58 11 58.
9: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
11: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
12: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
13: Достаточно знать адрес надежного производителя.
14: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
15: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
1: Европа.

0: Міс Лана і Врабі Блюз, хеллоу. Ну, скоро хеллоу вам скажуть уже Алексей Мануйлов. В 16.00 начнется Еврохит ТОП 40, так что послушаем 40 лучших песен Европы Плюс по итогам этой недели. А пока же здесь Jonas Brothers, услышим Sucker и Bob Sinclair и Кайза тоже с нами. I Can't Wait через пару минут.
1: Реклама.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Сколько стоит кроссовер?
9: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Плюс и Talk to You называется вещица. Ритмично продвигаемся далее в эту субботу. Выходные в силе, так что отдыхаем по полной под лучшую музыку. Впереди у нас It's My Life от Bon Jovi. И дождемся Zivert Bank через пару минут.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада.
6: Реклама. Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей. За 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
12: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: В кино с 3 сентября.
14: Почему у вас телефон моего сына?
15: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
13: Галь Гадот.
14: Я не могу никого убить.
15: У тебя один час.
13: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: легендарный трек от Bon Jovi заряжает правильным настроением на эти выходные. It's my life. Ну, а мы заряжаем побольше лучшей музыки. Впереди у нас 40 лучших треков недели от Алекса Манойлова. Еврохит ТОП-40. Оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: значит, на лучшие хиты недели. Да, впереди 120 минут лучших треков, лучших хитов прошедших 7 дней. Это, напомню, твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, давайте вспомним, что у нас было неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Лучший взлет. Джон Саммит. Shades of Blue. Выше всех. Медуза. Don't Wanna Go Home. Да, был такой мощный, отличный финал чарта у нас в прошлый раз. Кто будет сегодня на вершине? Давайте разбираться ступенька за ступенькой, отвечать на этот вопрос. И на 40-м месте сегодня трек, который дважды побывал на самой вершине. И сегодня 28-я неделя у нас в чарте. Это Rain Dance, Davy Thames.

0: коллективе. И человек, который не представляет себя без музыки. Бруно Марс с 33-го, да, пошел Бруно на снижение на 39-м месте. Он сегодня по итогам этой недели. В общем, парня надо спасать, если хочешь, чтобы I Just Might, этот хит, этот трек остался у нас в чарте.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: На 38-м месте Эбон. Hello. А выше на ступеньку Кунгс Galaxy. С 32 на 36 Тиесто Beautiful Places. 19 недель уже у нас в хит-параде Beautiful Places, а вот следующий трек, следующий хит впервые попадает к нам в чарт. Это первая новинка недели, а их будет несколько. Сегодня забегая вперед, скажу я тебе. А на 35-м месте Баста и моя Мишель, если я буду танцевать...
2: 35-е место. Дебют недели.

0: 25 место. Дебют недели у нас сегодня в чарте. В чарте Европа плюс Еврохит топ 40. Это Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, но мне кажется, у этого хита есть шансы в ближайшие недели продвинуться как можно ближе к вершине. Ну-ка ж, при твоей поддержке на europaplus.ru.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. Под номером 3-4 French Montana. Ever since you left me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: С 30 на 33 Али Фарбен, Body Talk.
4: Don't hold back when you move like you do. Let me hear your body talk.
0: А на ступеньку выше, на 32 месте, моя Мишель, На малиновой луне.
4: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Так, идем дальше, поднимаемся чуть выше. Мы выше, а вот они, увы, за 2 на 31 место. Это диджей, продюсер, который начинал свою карьеру в 17 лет, правда, под псевдонимом другим совсем. Крис The French Kiss. Тогда он играл фанк и хип-хоп. Ну а сегодня весь мир его знает как Боб Синклар. И в этом треке он не один, а без Скайза. I can't wait.
2: 31 место.

0: 2020 году у нас в чарте был на самой вершине «Все впереди». Но прежде номер 30, и здесь новинка хит-парада Европа Плюс. «Two Steppin», и это «Дипло».
1: 30-е место. Дебют недели.

0: Радио Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты этой недели. На 30 месте новинка нашего чарта Two Steppin' от Diplo. Чуть-чуть повыше на 29-м Second Voice. Впереди Let Me Be. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс недели.
2: На Селену Гомес и ее мать подали в суд за мошенничество. Инвесторы вложили почти $1.5 миллиона в стартап WannaMind, но утверждают, что проект так и не был запущен. По их словам, звезда обещала продвигать компанию, но не выполнила обязательства. Экс-партнерша Даниэла Пирсон отрицает все обвинения. Селена Гомес пока не комментирует ситуацию. Николь Кидман снялась в клипе Троя Сивана на песню «She's the best». По словам Кидман, она была его первой и единственной кандидатурой, потому что Трой Сиван считает ее воплощением женственности. В клипе актриса появляется в образе женщины в черном и танцует с Троем. Релиз одноименного альбома «She's the Best» намечен на 9 октября. Группа NSYNC располагает целым альбомом песен, которые никогда не выходили. Порядка 13 треков остались у бывшего менеджера Лу Пёрмана после ухода из лейбла в конце 90-х. Группа не смогла забрать эти треки. По словам Лэнса Басса, записи, скорее всего, так и останутся в архиве. Трэвис Баркер признался, что он не придает особого значения съемкам в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Барабанщик не смотрит сериал и не участвует в монтаже, называя себя, цитата, «аксессуаром в кадре». По его словам, он не позиционирует себя как главного героя. Сейчас музыкант продвигает документальный фильм о своей жизни.
3: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54 71 98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: стопроцентным хитом Duke Dumont. Вообще его зовут в жизни Адам. Duke Dumont — это псевдоним. Вообще он вырос в семье, где была огромнейшая просто виниловая коллекция. Отец был одним из самых известных британских коллекционеров. Вот это сильно повлияло на Адама, на его становление как меломана. А еще, будучи подростком, он начал экспериментировать с электронными звуками. Но вот доэкспериментировался до статуса суперзвезды. Duke Dumont, Ain't No Game. Слушаем и решаем, хит или нет.
1: Еврохит ТОП-40.

0: Шестая неделя у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 и уже так высоко. С 13 на 9 место. Аве, Meet Me in the Dark. А на горизонте уже номер 8. Терри Свимс, Мисс Know It All. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: ТОП-ньюс. Неделя.
2: Келли Кларксон признала, что запретила своим детям, 12-летней дочери Ривер и 10-летнему сыну Реми, смотреть фильмы от Джастина до Келли, в котором она снималась в 2003 году. Певица заявила, что была контрактно обязана участвовать в этом проекте и назвала этот опыт ужасным. Она признала, что не хочет, чтобы дети видели эту картину. Сэм Смит подтвердил, что уже работает над следующим альбомом, который, по его словам, будет более электронным и динамичным, чем последний лонгплей «Hazel Eyes», который вышел 21 августа. Сэм Смит также сказал следующее, цитата: «Я все еще в свои 3-4 года люблю танцевать, я свободен, и меня по-прежнему вдохновляют электронные звуки, поэтому я пробую и это». Сэм также признался, что его голос сильно изменился за годы работы в шоу-бизнесе. Шакира выделила почти 1,5 миллиона долларов на строительство школ в пострадавшем от землетрясения регионе Колумбии. Шакира посетила этот регион и лично осмотрела разрушенные здания. Средства поступят от ее фонда Life Nation и FIFA Global Citizen. Шакира заявила, что дети не должны терять будущее. Зара Ларсон пообещала сделать билеты доступнее после критики высоких цен в Бангкоке. Певица согласилась, что стоимость завышена, и пообещала лично заняться этим вопросом в следующем туре. Она также признала, что гастроли сейчас не приносят ей большой прибыли. А еще напомню, недавно Зара Ларсон сменила лейбл. Она перешла с Epic Records на RCI.
1: Прогноз погоды.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.

0: знаем уже лет 10 как минимум. И тем не менее, относительно недавно, в 2025 году, Тедди Свимс получил номинацию на Грэмми в категории «Лучший новый исполнитель». Садился на 8 место. Еврохит ТОП 40 Евро Плюс. Мистер Нойтал.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 7 место по итогам недели. The Bowser Magnetic. С 8 на 6 поднимается Джон Саммит, Shades of Blue. Ну что, сегодня несколько ступенек отделяет нас от вершины. И, собственно говоря, этот трек тоже несколько ступенек от первого места. 6 на 5. Джи-Джей Годжа, Джейсон Деруло, Мелоди. Прямо сейчас Ничко.
1: Пятое место.

0: Хилла. Хит, который уже трижды побывал на первом месте чарта Европ Плюс, а сегодня четвертое место. Впереди наша лучшая тройка недели, и в нее врываются Мадонна и Мартин Гаррикс. С пятого точно на третье. Впереди Бизар.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
4: В кино с 3 сентября.
5: Почему у вас телефон моего сына?
6: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
5: Я не могу никого убить.
6: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере. «Бегущая». Категория 16+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Плейлисты разных стилей и направлений.
7: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
9: А котики?
10: И, конечно, котики.

Европа плюс.

0: находится дальняя родственница Леди Гаги и Селин Дион. Вот так-то. Мадонна и Мартин Гаррикс с 5 на 3 место. Ну а с 1 на 2 Медуза. Don't Wanna Go Home.
1: Второе место.

0: быть, могли бы и сегодня быть на вершине, но не получилось. С первого на второе место, да, в шаге от главной ступеньки нашего чарта Еврохит Топ 40 «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Кто номер один? Узнаем через минуту, но сначала еще раз наша горячая десятка.
1: Горячая десятка.
0: На десятом «Another Talk To You». Девятое место «Ava» «Meet Me In The Dark». Номер 8 Teddy Swims, Mr. Know It All. С 10 на 7 The Bowser, Magnetic. 6 место John Summit, Shades of Blue. С 6 на 5 DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko. На четвертой строчке Tame Impala и Jenny Dracula. С пятого на третье Madonna и Martin Garrix Bizarre. На втором месте Медуза Don't Wanna Go Home. Раз номер один «Медуза», сегодня номер два. Кто же на вершине? А здесь хит, который уже второй раз поднимается на главную ступеньку нашего чарта Еврохит Топ 40 Европа Плюс. И это Denver City Self-Aware.
2: Европа Плюс.
1: Еврохит Топ 40. Первое место.

0: Off-A-Wham. Ну а следующие итоги уже через неделю. Выбираем лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотрим в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: с такой легкой грустинкой в голосе КДДК, но вполне возможно еще из-за того, что последний уикенд лета все-таки. Но мы еще надеемся на бабье, разумеется. Ну, признаюсь честно, как-то не очень привычно в самом начале эфира говорить не день добрый, а добрый вечер. И тем не менее, отличного вечера под лучшие хиты. Это Европа Плюс и Алексей Мануилов. А вот Риалдо уже совсем скоро. Ждем No One Leaves This Discotheque Alive. Но сначала...
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
11: Телефон доставки 58-11-58.
12: Рекламная служба в Магнитогорске 20-66-66.

0: одном дыхании на Европе плюс Кайгой Макс Макноун. 18.35 уже в Москве. И самое время, мне кажется, скачать наше новое приложение Radio Hub. Бесплатно и без регистрации. Трансляция, лайв-трансляция из нашей студии, между прочим, 24/7. А еще можно скачать наши программы и слушать их офлайн без интернета. В общем, скачивай наше новое крутейшее приложение Европа плюс Radio Hub.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Сколько стоит кроссовер?
7: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
12: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: новичок. Вчера Степан и Европлюс Дипло. В пятницу, напомню, дебют недели в Еврохит ТОП 40. Старт на 30 месте. Неплохо! Но, надеюсь, еще лучше будет по итогам недели следующей. Подробности чарта Европа Плюс, как всегда, лови на нашем сайте europaplus.ru.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как вы здороваетесь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Такой, слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил: молодой человек, а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 19:00.

0: Привет-привет всем. Отличного выходного с Европы Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. И классные хиты у нас прямо по курсу. Разные, но харизматичные артисты. Впереди вокалист Måneskin Дамиана Дэвид. Всегда уверенный в себе Нио. Но раньше тот, кто мог бы стать футболистом, все-таки 6 лет играл в американский футбол, шутка ли. Но выбрал все-таки музыку, и это Teddy Swims. Впереди буквально через пару минут на Европе Плюс Mr. Know It All.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
11: Рекламная служба в Магнитогорске 20 66 66.

0: Европы Плюс. 19.34 в Москве. Дальше у нас больше хитов, больше музыки. Диоро, Крис Браун, Френч Монтана, Fast Boy, Music Sounds. Между прочим, лучший дебют недели у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Старт на высокой 28-й позиции, 28-м месте. Дальше, надеюсь, только выше при твоей активной поддержке на europaplus.ru. Не забываем поддерживать любимых артистов, любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru в режиме, разумеется, 24 на 7.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Реклама.
3: Дорогие

0: выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

Джейсон Блум. Впереди Sorry I'm Here For Someone Else. Диджей-продюсер сейчас, кстати, в тренде. Он в британском чарте. Here is Jelly, Moving to the Sun. Биби-Рекса и Дэвид Гетта, которым не привыкать работать вместе. Их совместный хит

0: можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки.
0: Выбирай кино на вечер.
2: И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Больше крутых.

Ну, очень круто все-таки прозвучало это Hello, Mismo. Привет-привет, отличного выходного с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну что, уверен, с большим удовольствием скажем Hello и тем, кто у нас впереди, кто у нас дальше. Это Cheat Codes, это Feder и новейший хит группы Cat's Eye. Хит, который сочинил не кто-нибудь, а сам Эд Ширан. Ну, стиль Эда узнается сразу же по первым секундам, по первым нотам. Скоро услышим.

0: Дальше только хиты.
1: 45 минут.
2: Дальше отличные хиты у нас прямо по курсу. Алло, Гахали, Dive Into Me. Суперская просто коллаборация Калвин Харрис и Rag & Bone Man. Услышим Giant. Sony Fodera, D.O.D., Poppy Basscamp, Think About Us. А еще Swedish House Mafia,

0: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Гугл-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер.

0: предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа123.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет с зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн» на...

0: Реклама.
1: Да все заработали.
2: Что?
1: А что?
2: Перевод. Это задача со звездочкой.
3: Ищите на авиатуслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авиатуслуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

плюс Богдан Медведин, кстати, Count on Me эксклюзивно только на Европе плюс. Сейчас можно услышать, это очень круто. И, конечно, ждем Count on Me в Еврохит топ-40. По-моему, этот хит отлично вписался бы в наш чарт.

шикарнейший хит от Мадонны и Мартин Гаррикс, который, надо сказать, уже скачали наше новое приложение Radio Hub. Скачай и ты бесплатно, без регистрации. Кстати, можно скачивать и наши программы, и слушать их офлайн, без интернета. В общем, настоятельный рекомендацион. Новое приложение Европа Плюс Radio Hub.

0: летом, разумеется. Европа плюс Маршмелло и Португал The Man. До конца этого часа ждем Софи Элис Бекстер. А вот в 10 вечера на нас обрушится настоящая лавина качественного дэнса. Потому что впереди Резиденс.
1: Утром по будням на Европе плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада У!
1: Реклама.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Да пизда.
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Москве 10 вечера.
1: Европа плюс.
2: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
3: 2 часа новой электронной музыки.
2: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
3: Лучшие диджеи мира.
4: Hi Russia, this is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi Europa Plus, Hardwell here.
7: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.
2: Dance Guru. Party.

Now we'll be alive.

здоровяк с волшебным голосом Тедди Свим с работой Mr. Know It All. Все это в ближайшие 15 минут, и все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи!

Одно. Девак уже собирает почти 2 миллиона прослушиваний на Spotify. Каждый месяц трек Slowdown приближается к цифре в 6 миллионов стримов. Заявка более чем достойная и уверен, эти цифры будут все увеличиваться. Окей, но

0: выходные можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
0: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
0: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых.

здесь на Европе Плюс. Следующий на очереди, кто порадует своей музыкой, будут Биби Рекса и Дэвид Гетта, которые далеко не в первый раз объединяют свои усилия для создания очередного хита. В этот раз послушаем свежую вещицу Sad Girls чуть раньше, Another 54 Ultra, танцевальный трек Talk to You, а раньше всех One Republic и Give Me Something.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вполне может стать новой главой в их музыкальном союзе и принесет им заветную статуэтку. Далее в наших приемниках девушка, у которой в коллекции аж 4 премии Грэмми. Это Шакира с гимном чемпионата мира по футболу. Хит под названием «Дай-дай» уже через 3 минуты на Европе+.

0: Ness, мощную тему Crystallized. И Alex Warren, приятная работа, Fever Dream. Вот такой состав на эти 30 минут. Музыки будет много, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Мартина Гаррикса, услышим невероятно стильную работу Bizarre. Еще к нам присоединится один из топ-артистов России, Айс Гергерт, плюсом сюда Зиверт с треком «Банк». Но сперва Дати с легким и приятным хитом «Take Me There» через пару минут на Европе+.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Бизар. Мощнейший хит от Мадонны и Мартина Гаррикса, который всего за 5 недель взлетел на 3-ю строчку нашего Еврохита и по всем прогнозам должен возглавить чарт на следующей неделе. Плюс этому, конечно, посодействуем мы. Дружно заходим на europaplus.ru и жмем сердечко напротив Бизара. Результат

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Все так, следующие полчаса территория музыки, крутейшие хиты, горячие новинки. И список следующий. Наши большие друзья Филатов, Кэрис, Денис Фёрст, Sweet Summer Nights.